Знаю, и ночь счешь мне до очи, знаешь, да, призору сам-сам. Знаю, да, ты есть, а да, он, в животу все.